Акустика. New Age. Световна глазба. Лахкотен джез. Врхунски инструментали. Само у глазбенен бутику Корошкега радия.